0: вече на снимки от Сима у Босна и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан от своего продавача, потранжите комплект книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.